0: Свечение дете, подъехал да откопал на страсен сусе, манесе так тус Христос, и не джет уайти на пелебус, мандатором и туа. Утикет in eternum te auxilium te salviet liberi et seneriam o salvator mund, cui vis et regnas in et secula secula.
1: Amen.
2: Iuve Domine benedicere.
0: Dies et actus nostri.